0: Despa, Wistul con Wichu Palao.
1: Res Radio 91.3.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.